0: final tot să fie fericiți, așa se dorește. Pe Telegram e creată postarea unde vă aștept eu și să-mi dați mesaje de bună dimineața pe unde vă aflați. Deci facem prezentarea matinală în catalogul Radio Record, adică apelul ca la școală, chiar dacă deja de mult s-a finalizat programul școlar, dar noi tradiția o păstrăm și ea este 24/7. Bună dimineața, Julenca! Așa.
1: Доброе утро, Виктор. Бună доброе дивиня. Утро, банда. Доброе утро всем тем, кто с нами на этой прекрасной, замечательной, энергичной волне. Кстати, у нас 7 часов утра и пора просыпаться. По традиции, каждый понедельник мы собираемся здесь для того, чтобы еще одну неделю провести вместе в таком супер продуктивном темпе. И это мы прямо сейчас и будем делать. Правильно Виктор сказал чуть ранее. У нас есть телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Там мы ждем ваши сообщения. Рассказывайте, как началось ваше утро.
0: Așa, mie Telegram îmi arată două comentarii, dar minim 4 persoane au scris. Nu știu, cred că e vreun bug ceva de la Telegram. Nicolae scrie: Доброе утро, банда! Ce cană n-ați fiază? Всем хорошего дня, да, ce bună dimineața! Așa, primul elev este prezent. Al doilea este Alexandru: Доброе утро, bună dimineața! Al treilea

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Вот мы и вернулись, друзья. Ну что, самое время зачитывать ваши комментарии, которые вы оставили. Если вы не оставили, вот прямо сейчас исправляем эту ситуацию. Друзья, быстренько берем телефон в руки, залетаем в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и пишем нам утреннее сообщение. Рассказываем, как

0: scrieți mesajul. Așa, oh, ideal. Deci gata, suntem live în TikTok. Vă așteptăm să ne scrieți mesajele voastre. Da, prieteni, cine a mai prins acea ploiță parțială care s-a întâmplat în Chișinău? Parcă mi se pare că ajunge și pe la Botanica, dar parcă din nou iarăși s-a oprit. În fine, așa se întâmplă. Așa, voi capiri live din studio. Așa se numește și live-ul nostru. Vă așteptăm cu mare drag. Poftim.
1: Да, давай по поводу дождика пару комментариев зачитаю. Виктор Б. пишет. В Эдке я плуат и машина, дарну ам принц плоица. Да, я-то вот такой полтергейст, почему бы и нет. Вроде машина немного мокрая, но дождика не видно. На Ботанике, кстати, атмосфера, ну прям, ну вот прям ливанет прямо сейчас. Но пока все тихо, спокойно. Пишет нам Алина. Доброе, дождливое утро с Буйкан. С понедельником всех, хорошей недели и отличного настроения. Ну, по этому сообщению я могу явно понять, что на Буйканах идет дождь. Значит, все же дождик добрался и до этого района. Пишет нам Николае, здесь я мутяж спре под Лакрикова, вечера. Atunci când mergea el spre job, de la Cricova spre Grătiești. Aha, am înțeles. Crazy zice, da, Varnița plouă nițel, iar lunca bâcului e uscat.
0: Lunca

0: бегал? Где ты бегал и с кем ты бегал? И почему футболка сухая? И совсем не пахнет. Нет, ну это ладно. Так скажем, ссылка на совсем старую шутку, но все же мне интересно, если это был какой-то настоящий марафон или просто сам по себе ты так каждое утро бегаешь по 23 километру.
1: Да, sunt antrenamente pentru

0: aici, n-am mai fost o lună jumătate, gata, ușor, ușor, vom trece și în defensiva acestei veri 2026. Dar horoscopul Julencăi, let's go!
1: A, поехали, давайте, друзья, сегодня у нас 13 июля, 28-й лунный день, последние сутки перед новолунием, которое завтра наступит, и, в принципе, календарь описывает этот день как благоприятных для земных дел, да, например, там, для покупок, для ремонта, для хозяйственных вопросов. Но в том числе звезды вас предупреждают о том, что, возможно, небольшие проблемы со здоровьем и советуют внимательно прислушиваться к советам партнеров. Сегодня нужно прислушиваться к мужу или к жене. Вообще, понедельник день Луны считается, эмоциональный фон дня более выражен, собственные чувства и чужие реакции могут ощущаться острее. Ну что, поехали. Более детальный гороскоп по традиции. Начинаем с Овнов. Овны, день больше. Ваш день сегодня больше про дом, про близких, чем про внешнюю активность. Отложите рабочие рывки на завтра и займитесь бытовыми вопросами. Далее у нас Тельцы. У вас хорошее время сегодня для покупок и ремонта. Луна в Раке благоволит практичным земным делам. Прислушивайтесь к совету партнера, даже если сначала эти советы вам покажутся неудобными. Далее Близнецы. У Близнецов сегодня, возможно, небольшие недомогания. Не стоит игнорировать сигналы тела. Разговорчивость сегодня уместнее направить на семью, а не на рабочие споры. Рак. Луна сегодня в вашем знаке. Ощущение внутренней устойчивости будет особенно сильным. День раком подходит для того, чтобы навести порядок дома и почувствовать связь с близкими. Львы. День не для ярких заявлений. Сегодня больше цените тихий уют, чем внимание публики. Творческая тройка поможет найти нестандартное решение бытового вопроса. Девы, у вас сегодня хорошее время для практичных хозяйственных дел. Если партнер советует притормозить с решениями, то стоит все-таки прислушиваться и уберечь себя от лишних хлопот. Весы, у вас день благоприятен для теплого общения с семьей. Небольшие разногласия сегодня легко сгладить, если не затягивать разговор. Скорпионы, у вас, возможно, мелкие неприятности со здоровьем. Стоит отнестись к себе более бережно сегодня, ну, бережнее, давайте так скажу, обычного. Совет близкого человека сегодня стоит выслушать до конца, и не просто выслушать, а также использовать. Стрельцы, у вас хорошее время закрыть последние хвосты перед началом нового цикла. Завтрашнее новолуние принесет вашу жизнь больше энергии и больше реализации планов. Козероги, земная энергия дня вам близка, вам стоит ее использовать для практичных бытовых дел, а не рабочих рывков. Здоровье требует чуть больше внимания, чем обычно, поэтому звезды вам рекомендуют сегодня обязательно немножко в обед да поспать. Водолей, день склоняет к дому и к близким людям, но не всегда типично для вас. Попробуйте не сопротивляться этому ритму, хоть вам хочется куда-то выйти, погулять, развеяться, но звезды все же рекомендуют этот день провести в более спокойной атмосфере. Рыбы, эмоциональная чувствительность сегодняшнего дня повышена, не принимайте бытовые мелочи слишком близко к сердцу, творческая тройка вам поможет взглянуть на день с легкостью. Ну и ко всему прочему, сегодня вам, рыба, звезды рекомендуют вечер провести в компании самих себя. Это был гороскоп на рекорде, а у нас 8.00.
0: Дака есть ора 8. Да, așa, fix, secundă în secundă. Horoscopul a fost exact la momentul potrivit, prieteni.
1: Da.
0: Și orice conține plasarea de produs, alături de noi de la 8 până la 9, e echipa Max Auto. Iar astăzi vom avea parte de un alt loc în superjocul de la sfârșitul săptămânii, unde puteți câștiga bani pe cardul bancar, vorba de 500 de lei. Pentru cineva e o sumă minusculă, pentru cineva e o sumă cu majusculă, pentru cineva este o sumă care, e ok, plăcut și a intrat pe card.
1: Ну, я все же придерживаюсь такой идеи, что деньги лишними не бывают, поэтому любые копеечки, любые леи всегда только в плюс, и уверена, когда они приходят так легко, вам-то всего лишь нужно дозвониться до нашей студии, с нами сыграть, попасть в финал, и, может быть, именно в пятницу вам улыбнется удача. Все максимально просто, просто для вас, поэтому используйте этот шанс, не упускайте.
0: Cum facem în această oră? Jucăm fără afirmații sau borcanul?
1: Я предлагаю фără афирмации.
0: Фără афирмации. Exact ca săptămâna trecută. Da, o săptămână ce vom avea jocul fără afirmații de 3 ori pe săptămână, dar știm că în acest joc e cum si cum sa la capitolul câștig. Săptămâna trecută am avut finaliști în mare parte din jocul borcanul de 3 litri. Ha, să vedem dacă istoria se repetă sau nu. În următoarea intervenție, la 8:22 de minute, vom aștepta să ne sunați la 07 860 179 și să țineți cu noi în emisie 2 minute, minim 2 minute, fără spune afirmația da, negația nu.
1: Максимально просто, да. Простые слова, которые не нужно говорить в эфире. Причем я напомню вам такое правило, которое мы используем каждый раз для тех, кто только-только к нам подключился, для тех, кто еще ни разу с нами не играл, что игра начинается ровно в ту секунду, как только вы дозвонились до нашего эфира. Как только мы вам сказали «Алло, доброе утро», все, игра началась. Говорить слово «да» и говорить слово «нет» под запретом. Если вы продержитесь целых 2 минуты с нами в эфире, вы станете нашим финалистом. А уже в эту пятницу с

0: Продолжаем нашу игру в переаффирмации. Один раунд мы уже сыграли вместе с Владуцем, который дозвонился и умело продержался около 1 минуты в нашем эфире. Но этого, к сожалению, недостаточно, потому что для того, чтобы попасть в наш большой финал, нужно в эфире продержаться 2 минуты. При этом не говорить запретные слова. Это слово «да» и слово «нет». Если у вас это получится, то уже в эту пятницу вы будете среди финалистов, которому, возможно, именно вам на карту придет сумма в 500 лей от нашего партнера.
1: Această oră conține plasare de produs Max Auto de la 8 până la 9 alături de noi. Înseamnă mai mult decât încredere. Mașina sunt verificată, importată din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova și nu numai, astfel încât călătoria voastră să fie o plăcere și siguranță. Să vedem cine e cu noi, cine joacă runda numărul 2 și probabil să o câștige.
0: Так, так. Посмотрим, кто испытает свою удачу. Доброе утро.
1: Алло. Няца. Алло.
2: Доброе утро.
1: Чине е ку ной?
2: Татьяна.
1: Татьяна, де унде не аскульц?
2: Ну, я вообще-то живу во Флорештах. Сейчас нахожусь в Бельцах.
1: Флорешти?
2: Да.
1: Мерси фрумос, Татьяна.
0: Татьяна.
1: Татьяна.
0: Ну что ж такое, Татьяна? Вроде настроились, дозвонились. А как же самоконтроль? Алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Линия номер 2. Кто на связи?
3: Доброе утро, ребята. Очень рад вас слышать.
1: Речипрок, речипрок. Ай пердут 2 жокур сэптэмэна трекута.
3: Возможно.
1: Де че най сунат?
0: Отдыхал на море?
3: Да. И я это... Я, если звоню, занимаю эфир обычно.
1: Де че?
3: Говорю, занимаю эфир обычно. Другие поиграть не могут.
1: Я он треб. Де че?
3: Ну, потому что... 2 минуты, 3 минуты.
0: То есть ты хочешь сказать, что ты уже настолько профессионал, что всегда играешь долго?
3: Почему же?
0: Почему же?
3: Маловероятно, что я профессионал на самом деле, но я стараюсь.
0: Но долго держишься в эфире, долгоиграющий.
3: Пытаюсь.
1: Алекс, ай, привет, футбол на уикенд.
3: Витя, ты знаешь мое отношение к футболу, зачем ты задаешь такие вопросы?
1: Pentru că acum sunt sferturile de финал, adică toată lumea se uită, vă place, nu, dar tot se uită.
0: Потому что я не знаю твое отношение к футболу, какое оно?
3: Я не смотрю футбол, Илья. Я не увлекаюсь футболом, я не болею. Ну, в общем, как-то не мое это.
1: Dar ай узи де Роналдо, де Месси?
3: Слышать слышал.
1: Чине мой популяр дин ей по Инстаграм?
3: Без понятия.
1: Ну, серьезно, адика?
3: Серьезно, Витя?
1: Care este cel mai popular om din Instagram, în general?
3: Тоже не в курсе, некогда мне за этим следить.
1: Ce păcat, ai o viață foarte plictisitoare.
0: Ну хорошо, если не футбол.
3: Тебе так кажется, Витя.
0: А если не футбол, какой вид спорта тебя тогда, не знаю, манит? Что смотришь, там, нет, что смотришь там по телевизору? За кем наблюдаешь из мира спорта?
3: Юлия,

0: Șolonar and Abramțova.
1: Runda numărul 1 începe chiar în acest moment. E ora 9:23 de minute. Alfabetul 07860179. Sunt 5 întrebări. Răspunsurile voastre vor începe cu o singură literă pe care vă anunțăm atunci când începe minutul de joc. Tare fain, tare mult ne place nou acest joc. De aia, prieteni, nu ezitați să ne sunați, să vă distrați și să câștigați, de ce nu, bună dispoziție.
2: Тем более, что у вас есть такая возможность не просто с нами поиграть, но еще и поднять себе и другим настроение. Поэтому дозванивайтесь 0786 0179.
1: Алло!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cine e cu noi?
3: Sergiu.
1: Sergiu, de unde ne asculți?
3: Meu.
1: Din Chișinău, în ce sector?
3: Ciocana.
1: Dar din ce raion ești originar?
3: Criuleni.
1: Din Criuleni. Deci Sergiu din Criuleni astăzi vrea să câștige jocul nostru. Chiar ne este interesant, merge la Criuleni câștigul sau va fi pentru un alt raion, regiune, sector, oraș din Republica Moldova? Cu cine vrei să joci?
3: Cu Iulia.
1: Cu Iulia.
2: Со мной. Опа, хорошо. Я, если честно, практически не ожидала этого, если честно. Почему-то я вот подумала, Сергей, что ты сыграешь с Виктором. Но если со мной, я только рада. У меня, кстати, буква А. Готов?
3: Готов.
2: Ну все, тогда поехали. Итак, первое слово. Сочный, сладкий фрукт, плод одноименного дерева из рода слива. На А. Как?
3: Абрикос.
2: Хорошо, пошли дальше. Следующий. Химический элемент, символ является N, порядковый номер 7.
3: Азот. Который...
2: Хорошо, поехали дальше. Хроническое воспаление, заболевание кожи, оно возникает из-за закупорки волосяных фолликулов и сальных желез кожным салом и отмершими клетками. На А.
3: Дальше.
2: Дальше, следующее слово. Конечный набор четких последовательных инструкций или правил, выполняя которые использователь или компьютер решает конкретную задачу.
3: Алгоритм.
2: Хорошо, дальше. Краткое, меткое и легко запоминающееся из речи, которое содержит глубокую мысль. На А. Глубокая мысль. И время подошло к концу, к сожалению. Но у нас есть правильные ответы. Некоторые ответы мы и вовсе не получили. Поэтому, Сергей, давай пробежимся быстренько по всем. Тот самый сочный, сладкий фрукт с косточкой, конечно же, это А, абрикос. Химический элемент, символ N, порядковый номер 7. Я дальше даже не успел зачитать о том, что он является бесцветным газом, без вкуса и запаха. Конечно, это азот. Здесь все правильно. Алгоритм, то есть конечный набор четких последовательных инструкций, это тоже был правильный ответ. Далее у нас было два паса, так скажем, два ответа мы не получили. Краткое, меткое и легко запоминающееся из речи, которое содержит глубокую мысль, это А, афоризм. Афоризм. Афоризм. Ну а хроническое воспаление, заболевание кожи, которое возникает из-за закупорки волосяных фолликулов и сальных желез кожным салом или и в том числе отмершими клетками, это акне. Слышал о таком?
3: Акне, да, в русском языке, да.
2: Надо было, Сергей, сказать, потому что это был бы правильный ответ. И если даже ты не назвал бы афоризм, который, ну, сложным являлось для тебя, ты бы выиграл бы. Почему? Потому что у нас есть такое правило, что из 5 мы принимаем 4 правильных ответа. То есть даже если бы ты не назвал афоризм, но назвал при этом акне, ты бы был нашим победителем. А вот надо было сказать, надо было попробовать. Акне, акне, это был бы правильный ответ. Сергей, спасибо тебе за игру.
1: Обязательно.
2: Вот опыт Сергея еще раз доказывает, что надо быть смелее, надо говорить, если что-то вертится на языке, потому что другого шанса может и не быть. Время закончилось, ответов мы не получили, и, к сожалению, опа, Сергей, нас бросили на вторую линию, круто.
1: Линия номерул 2, чинева, обратно жуач. Алло! Са деконектат.
2: Я хотела предложить дождаться, чтобы посмотреть, кто же все-таки до нас
1: пытался позвонить. Чар не рай интересант, ку чине ворбя пе прима линии.
2: Очень интересно. Вот останется сейчас интрига для нас. Ну, может, кто-то дозвонится и скажет, это был я, это был я.
1: Apropo, eu am două serii de jocuri pentru voi, da? Adică două serii de rundă. Una este ușoară, gradul de dificultate pentru a doua, i-aș spune la nivelul hard. Voi alegeți, vreți low sau vreți hard? Așa, pentru varianta hard, i-aș zice eu, va juca și va câștiga cel care cu adevărat, iată, este mai, sau cunoaște niște cuvinte mai specifice, sau lingviștii din țara
2: deci
1: noastră.
2: Deci pentru profesor, o. Așa?
1: Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
4: Ruslan.
1: Ruslan, cu cine ai vorbit pe prima linie?
4: Eu?
1: Da.
4: Nu, vezi și tot slușele.
1: Da, da. Noi te-am prins la radio, adică vorbeai cu cineva important?
4: Da, da, da, paraboti.
2: Nu, работа это святое, без этого никак. Поэтому допускаем. Но при этом хотим узнать, готов ли ты сыграть с Виктором?
4: А только с Виктором?
2: А только с Виктором. Мои вопросики уже. Все. Йок, как говорят по-турецки. Все, закончились.
1: Не зичи, дака врей, жукэм, дака, ну.
2: Но,
4: да, да, мажок.
2: Смотри, есть одна очень хорошая новость. Виктор как будто чувствовал, что ты дозвонишься. И поэтому у него целых два набора слов. Один набор – это уровень легко. Или, ну, прям супер легко, да?
1: Лоу-лоу-лоу.
2: Да, супер легко. А второй набор прям для профессионалов. Тебе выбирать.
1: Врей изи, сау врей хард?
2: Это не провокация.
1: Хард?
2: Хард?
4: Хард.
1: Дечь ту алечи варианта хард.
4: Румына, да?
1: Румына, да. Е дечизия та. Дечь врей изи, сау врей хард?
4: Хард.
1: Hard, litera este N de la Nicoleta.
4: Nicoleta.
1: 3, 2, 1, go! Prima frază. Căldură mare, înăbușitoare, caniculă, arșiță, zăpușeală.
4: Pas.
1: 2, om cu nasul mare.
4: Pas.
1: 3, plantă din familia leguminoaselor cu frunze compuse, flori liliachii sau albe, fructe păstăi care conțin semințe de forma sferică neregulată.
4: Mamă dragă!
1: Hai! 4. Din mitologia greacă, băutura zeilor despre care se credea că face nemuritor pe cel care o gustă.
4: Nemuritor.
1: Hai ultima, element chimic, gaz nobil, inflamabil, fără miros și fără culoare, folosit la umplerea unor lămpi electrice.
4: Neon.
1: Au fost 5 fraze pentru tine. S-a finalizat și timpul. Hai să trecem la deslușirea lor. Căldură mare, năbușitoare, caniculă, ăsta este năduf.
4: Năduf.
1: Om cu nasul mare. Cum îi spune unui om cu nasul mare? Ruslan.
2: Deci e enigma și pentru mine.
1: Nărtos.
2: Nărtos.
1: Om nărtos.
2: Da, prima dată aud, sincer, aud și eu pentru prima dată.
1: Acea plantă din familia leguminoaselor cu frunze compuse, flori liliachii, albe și fructe păstăi care conțin semințe de formă sferică neregulată.
4: A, naut.
1: Nautul era, da, sigur.
2: Aha, totuși ai știut, Ruslan. Ai știut. Ai văzut?
4: Da, da, da.
1: Din mitologia greacă, băutura zeilor despre care se credea că te face nemuritor, cel care o gustă. Nectar?
4: Nectar
1: și neonul, răspuns corect, ai 1 din 5, bine, bine.
2: Уже хорошо, уже не ноль, спасибо большое за игру. И на самом деле был Руслан был максимально смелым, у него был выбор, он взял и выбрал.
1: Пас,
2: правильно.
1: Пас,
2: но зато пас. Попробовал.
1: Бун.
2: Așa. Nu, slava були сложні, скажу да? чесно. Да, да, да.
1: Eu, dacă mai vreți, prieteni, încă o rundă hard sau o rundă easy în următoarea intervenție. Deci veți alege pe care vă este mai ușoară și jucați, dar după publicitate.
0: Dance Radio. Record. Reclamă. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate. Record
5: Dance Radio. Reclama na Recorde. 0-764-179. Dance Leta.
0: Na Recorde.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, готовы ли вы сыграть с нами еще один раунд? У нас в студии, для тех, кто подключен к нашему ТикТоку, происходит настоящая магия. Совсем скоро вы будете участвовать в этой магии. Но пока давайте завершим этот прекрасный час игры Алфабетул. 5 вопросов для вас. Все ответы начинаются на одну и ту же букву. У меня буква К. К. От слова, от, ну давайте возьмем, от красного, да, красный цвет, К. К. Я не знаю, какая буква у Виктора, но знаю точно, что ряд вопросов у него очень легкий уровень, лоу. Прям вот каждый сможет ответить и дать правильные варианты ответа.
2: Вы.
1: А от Виктора В.
2: Да, буде дивиняться.
3: Алло. Доброе утро.
2: Чине куной?
3: Сергей.
2: Сергей, ку Юлия сау ку Виктор жоч?
3: Дедурит ку Юлия.
1: Аша, бе, фатим, фатим.
2: Дедурит ку Юлия.
1: Отлично, у меня все твои ответы должны начинаться на букву К. Ты готов?
3: Всегда готов.
1: Отлично, давай не будем тратить время, поехали. Итак, первое слово. Высушенные половинки плодов абрикоса без косточки называются...
3: Курага.
1: Второе. Модное название известного с детства чайного гриба, а также сам прохладительный напиток из него. У нас сейчас очень модное вот это название того самого чайного гриба.
3: Блин. Только квасно умею.
1: На кэ. Хорошо, дальше. Следующее слово. Многолетний устойчивый режим погоды, характерный для конкретной местности.
3: Климат.
1: Далее, по следующему, переходим к слову «ручное». Орудие с длинным изогнутым лезвием, которое предназначено для скашивания травы.
3: Коса.
1: И еще одно слово «усердный», старательный труд, который требует предельного внимания к деталям. Такого человека еще называют потому что он выполняет работу аккуратно, вдумчиво, доводя ее до конца. Говорят, ну он такой Какой? Он такой кропотливый.
3: Кропотливый, прилагательное.
1: Да.
3: Мне показалось, я думал, слово какое-то. Ну, в смысле, существительное. Это кропотливый, прилагательное.
1: Да, потому что я назвал такого человека называют так, потому что он выполняет работу аккуратно, вдумчиво, доводя ее до конца.
3: Ну, у меня типа кузнец, типа вот такое, я думал, значит, слово.
1: Ага. Хорошо, но даже если ты ответил неправильно на один вопрос, то всего ничего, потому что, в принципе, у нас есть право на одну ошибку, да? Но, тем не менее, у нас все-таки не хватает правильных ответов для того, чтобы назвать себя лидером. Ну, давай пробежимся. Высушенные половинки плодов абрикоса без косточки, конечно, это курага. Все правильно. Многолетний устойчивый режим погоды, характерный для конкретной местности, конечно, это климат. То самое ручное орудие с длинным изогнутым лезвием, это, конечно, коса, которая предназначена для скашивания травы. Кропотливо мы уже решили все. Ну, еще один вопрос был. Модное название известного с детства чайного гриба, которое является сам по себе как прохладительный напиток. Это сейчас такое модное слово «камбуча». Слышала о нем?
3: Нет.
1: Камбуча.
3: Я пил в детстве гриб у бабушки,
1: да.
3: Но...
1: Вот сейчас он снова обрел популярность, этот камбуча. Прохладительный напиток. Но теперь он называется по-модному «Камбуча». И стоит он, кстати, совсем недешево, я вам скажу. Поэтому вот мода цикличная. И вот, пожалуйста, мы снова пьем тот самый чайный гриб.
3: Я извиняюсь, это с итальянского, скорее всего, да?
1: Я предполагаю, что с испанского почему-то. У меня вот ощущение
3: или
1: такое. Да.
3: Или-или. Да,
1: или-или. Тем не менее, сейчас это модный напиток.
3: Кампуча. Буду знать. Спасибо.
2: Мерси форте фрумос. Ай вези минунате.
3: Туате челе буни.
1: Вот за что я люблю нашу игру «Алфавит», да, «Алфабет». За то, что всегда можно что-то новое узнать.
2: Да.
1: Новое узнать для себя или вспомнить о чем-то хорошо уже забытом старом. Вот так мы закрываем нашу сегодняшнюю игру. У нас было достаточно раундов, я скажу, но самое интересное далее. Для тех, кто с нами всегда, вы знаете, что по понедельникам последний час у нас настоящее безумие в эфире. И, кстати, от этого безумия нас отделяет каких-то буквально 10 секунд. То, что сейчас в нашей студии, вы себе даже представить не можете, потому что мы в студии не вдвоем и даже не втроем, а вчетвером, друзья. Да, вы не ослышались. Но давайте поприветствуем новый час 10:00.
4: go.
5: Идентификация пользователя.
4: Success.
5: Загрузка актуальной электронной музыки.
4: Started.
5: Проверка лайнапа.
4: Done.
5: Главное электронное шоу страны.
6: Record Club.
4: Let's begin.
7: Прямо сейчас.
2: DJ Karat. Și DJ Ice Fox, doi DJ de mult am vrut noi să se întâmple această magie. Dar, prieteni, astăzi e acea zi. Dacă mă țineți minte, săptămâna trecută am avut liniște pentru că prea multe emoții erau din vacanța Juliencăi și le-am discutat, dar astăzi avem parte de un mix cu doi DJ, doi rezidenți ai Radio Record și să-i dăm start. Deci va fi un

0: данный момент у нас два диджея в нашей студии. Настоящее безумие начинается в эту секунду. И если ты еще не сделал погромче, сделай прямо сейчас, потому что я уверена, что далее будет целый час танцев, целый час хорошего настроения. Ну и ваших комментариев мы тоже ждем в наш телеграм-канал. Прямо сейчас загрузим фотографию, чтобы вы прочувствовали атмосферу из нашей студии.
1: Ну и с вами, прияте, care DJ și-a început setul și voi puteți da vot.

женщинам, а сейчас футболистам. Так, давайте, ну, про футбол, конечно, говорить просто нужно, особенно в этот период, учитывая, что уже совсем скоро будет финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Для тех, кто не осведомлен, он пройдет 19 июля, уже буквально через 6 дней. Мы узнаем, кто, или точнее, какая страна станет чемпионкой мира

0: a lui DJ Carat, trebuie să strecăm și a lui Ice Fox, sunt de altfel, dar adică băieți mixează frumos, dar noi vorbim pe melodii.
1: Да, да, а то скажут потом, что у нас фаворит есть, значит. Вот позволяем ему играть без того, чтобы болтать. Нет, у нас тут равная борьба между DJ Ice Fox и DJ Carat. Кстати, сейчас прямо в эфире у нас DJ Ice Fox миксует, и давайте поддержим его. Если вам нравится, голосуйте за него в нашем телеканале.

0: sărit raportul de проценты на тость, да, на 104.
1: Наши, наши диджеи настолько крутые, что даже сам Telegram решил дать им не 100, а 110%. Потому что на данный момент у меня показывает 53% голосов за DJ Karate и 57% за DJ Icebox. Итого вместе это 110%. Я не знаю, кто хакнул Telegram-канал, но именно такой процент показывает он на данный момент. Как это возможно, я не знаю. Кстати, счет сравнялся 55 на 50.

0: знаете, конкуренция. А я не услышала, что сказала.
1: Да мы требуем, бини кашафуст.
0: Почему нет музыки?
1: Ну что, диджей Карат я
0: кубиксу. Да?
1: Băieți, hai, scădem voturile imediat. S-a descărcat un telefon, un calculator.
0: Da, tak. Почему-то нет звука сейчас. Оп.
1: Юля! Mai vorbește încă o dată de telefon, te rog, Alex, oprește radio. Ia, ai văzut?

ну, кто-то должен об этом сказать, наверное, что это буду я. Уже просто невозможно молчать. Ребят, что происходит с музыкой? Вот куда прийти, чтобы была классная музыка, чтобы можно было...

0: 1111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петри Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchenel. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primeria Municipia Kitchenel. Организатор Biz Концерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде. Лето.

0: facem scorul ăla ideal la 10-5-10 de minute, ca să fie acele 5 sau 5 minute pentru per fiecare DJ. Parcă n-a fost niciun cuvânt cheie, nu?
1: А нет, ты имеешь в виду тестостерон?
0: Да,
1: это
0: да,
1: будет
0: да.
1: Странно, если он сейчас включится, конечно, но, к сожалению, звука нету. Так, давай еще раз попробуем. Знаете, техника, она

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Мирское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour. Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето.

0: ori.
1: În locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primeria Municipia Kishinev. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребления. Употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: auto.md.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
5: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Dance лето.
7: На рекорде. Yeah.

0: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
1: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate în feo-

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
5: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10% скидки получите. 10, 20, 30%. В

30 лет первые. Супер плагин хайбрид Della Gili. Технологии авансате, супер экономия, комфорт и сигуранца. Gili EX5 EMI. 24.880 de dolari.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.
0: DJ

идеально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.